В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. You got me thinking about this damn thing.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральные кольцевые автомобили. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов. Если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте 79-79. Подробности в группе во ВКонтакте 79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Доброе утро, любимый город, просыпайся. На календаре понедельник, 7 сентября 2026 года. Ну что, принимаем по таблеточке портала и на работу?

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, Нововоронеж. Да, да, это случилось. На календаре у нас с вами понедельник, но мы не паникуем. Делаем утренний согревающий, бодрящий, любимый напиток и вместе запускаем эту рабочую неделю. В студии радиопортал Лана Вершинина. Я обещаю, что эти 5 дней пройдут у нас с вами на одном дыхании. А я жду ваши приветы, поздравления, приятные сообщения на номер 839-405-4945. Ну а пока врываемся в этот понедельник.
1: Все мы изначально

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что же, просыпайся, просыпайся, Новый Воронеж. Солнышко уже над водохранилищем стало. На улице очень красивая погода. Не могу сказать, что очень тепло, но приятненько. А я знаю, кто сейчас проснулся. Это проснулись родители школьников и школьники, которые сейчас отправились на уроки. Привет нам передает огнедышащий тапок. Привет радиопорталу Новый Воронеж. Желаю прекрасного понедельника. И вам тоже тапок. И успел написать Кириллёнок. Привет, радиопортал. Передаю привет всему Новому Воронежу и своим родителям, а также своей сестренке Виталине. Хочу пожелать всем отличного дня, хорошей рабочей недели от Власова Кирилла. Я присоединяюсь к пожеланиям Кирилла и желаю хорошей рабочей недели, а также хорошей школьной недели. Малыши, первочки, ну эта песенка просто звучит для вас. Потанцуйте немножечко, пока еще вас не высадили возле школы.

0: Разбудильник.
1: Все совершенно верно. В эфире ваш любимый разбудильник. Доброе утро, родной город! Привет всем, кто уже спешит по улицам Мира, Космонавтов, Набережной или, может быть, Октябрьской. Друзья, вам зеленой волны и отличного старта рабочей недели. Все-таки выходные пролетели, понедельник, и в понедельник все мы немножечко птицы Феникс.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: Доброе утро, самый энергичный город Атомград. Я думаю, что уже часть населения проснулась, потому что я, когда бежала на работу, видела, все стоят, ждут свои автобусы, когда же они отправятся на работу. Да, также вместе с вами проснулась. Проснулась трудно по той причине, что не знала, как провести выходные. Я взяла их и проболела. Друзья, напишите, пожалуйста, как прошли выходные у вас. Что я пропустила? Что было интересного? Пишите нам в студию на номер 839-405-4945. А сегодня я хочу сказать, у нас такой праздник. Сегодня день ежика. Есть два дня. Дня ежей в году, 2 февраля. Это день, когда вспоминают о ежике, о таком виде, как существующем, его историю, кто его там прославлял, еще что-то. А сегодня просто неформальный такой экологический праздник, а цель просто нужно напомнить людям о важности сохранения ежей и их среды обитания. Действительно, когда идешь через парк, у нас очень-очень много там животинки появилось, и в том числе ежики иногда перебегают дорогу. Приятно посмотреть, иногда даже позволяют себя сфотографировать, замирают, позируют. Поэтому не обижайте, они тоже нужны и тоже важны. Это я все к чему. На выходных я хоть и болела, но подарки все-таки принимала. Почему? Просто так. Мне написали, говорит, сюрприз тебя ждет. Я отправилась, больная, за этим сюрпризом. И что? И что? Мне подарили маленького зеленого ежика, такого кругленького, называется кактус. И теперь он будет вместе со мной по утрам будить город, поскольку колючки у него очень бодрящие, когда их касаешься. Но, друзья, у него нету имени. Поэтому сегодняшнее утро я предлагаю посвятить тому, чтобы дать имя новому жителю портала. Вы как, вместе со мной? Я жду вашей обратной связи на номер 839-405-4945. И я напоминаю, кто я. Я Лана Вершинина. Может быть, кто-то только что подключился. А послушаем мы такую композицию, которую 20 лет качала нас на танцах вообще так активно. На самом деле она просто называется «Черная рубашка». Мужчина страдает о том, что его бросила барышня. Он надел черную рубашку и просит ее: «Ну, приди, посмотри, какой я в черной рубашке». А может, он просто модник, не знаете?

또 Ну, в общем, мы с вами все дружненько порадовались, что мужчина черная рубашка. Скорее всего, у него таки дошел его заказ с Wildberries. Будем ему немножечко завидовать. А все, кто не получил, продолжаем ждать. В эфире ваша любимая передача «Разбудильник». Вы на самой теплой утренней волне радиопортал. В эфире я, Лана Вершинина, принимая ваши приветы друзьям, коллегам, поздравления, и с удовольствием озвучу их в эфире. Присылайте по номеру 839-405-4945. Ну что же, а я продолжаю про нашего нового жителя студии. В общем, используя свой гаджет по фото, я нашла название того чуда, которое мне подарили и которое теперь будет вместе со мной будить город. Это называется эхинокактус грузони. Грузони по фамилии товарища, который его открыл. У него округлая форма. Если он вырастет большой, а растет он очень медленно, дай бог нам столько всем прожить, слегка приплюснутый вверх и напоминает пуфик или бескаркасное кресло. Но присесть-то вы на него не можете, поэтому такая особенность, что выглядит как пуфик и хочется на нем посидеть. Получил он прозвище «Стул правды», «Тещина подушка» или «Тещин стул». Но, что интересно, в Германии этот кактус предназначен не для тещи, а он называется «Кресло свекрови». Я так понимаю, что вне зависимости от страны, от вероисповедания и прочего, отношения внутри семьи везде сохраняются очень интересные. Но у нас только любовь, только счастье, только хорошие отношения. А вот и Сергей появился. Сергей, вот жду вас, жду. Послушали вы сейчас песню или нет? Потанцевали или нет? Сергей, доброе утро и вам тоже. Я рада вас читать, как вы рады меня слушать. Продолжаем дальше в том же духе радовать друг друга, делиться улыбками и хорошими эмоциями.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: В студии у микрофона Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет делегацию из Вьетнама, после чего отправится на саммит БРИКС в Нью-Дели. Планы главы государства на эту неделю озвучил накануне тележурналист Павел Зарубин. Он уточнил, что российский лидер проведет совещание с членами правительства, после чего Путину в среду предстоят переговоры с генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом этой страны То Ламом. Ранее стало известно, что новая встреча Путина и президента США может пройти в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в ноябре в Китае, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Спецпосланник президента США Стив Уитков заявил, что позитивно оценивает результаты мирных переговоров в Москве и Киеве, передает агентство Рейтер. В субботу в Кремле прошла встреча президента Путина с Уитковым и Кушнером. Российский лидер подчеркнул о ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. Зять американского президента Джаред Кушнер рассчитывает, что переговоры по украинскому урегулированию вернутся к трехсторонним формату с участием представителей России, Украины и США. А Стив Уитков заявил, что Соединенные Штаты стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине, а не к кинетическому. Первый в стране медицинский робот-доставщик компонентов крови начал работать в Башкирии, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Он отметил, что ранее для каждой заявки на компоненты крови требовался отдельный сотрудник. Теперь робот взял на себя эту задачу. Он работает быстрее, без перерывов и усталости, высвобождая ценные человеческие ресурсы для решения более сложных клинических задач. Башкирия занимается цифровизацией отрасли больше 10 лет. Сухость во рту с возрастом может повышать риск развития кариеса и раздражения слизистой оболочки, поэтому гигиена и уход важны для поддержания здоровья зубов, предупредил стоматолог-ортопед Самвел Апресян. По его словам, для поддержания здоровья зубов после 60 лет важно чистить зубы дважды в день пастой с фторидом, очищать межзубные промежутки нитью или ёршиками, а ирригатор использовать как дополнение. При сухости во рту полезно пить воду в течение дня, выбирать ополаскиватели без спирта и обсуждать с врачом принимаемые лекарства. Для здоровья зубов и костей важны белок, кальций, витамин D, а частые перекусы сладким стоит ограничить. Курс доллара на 7 сентября – 86,59. Курс евро – 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Доброе утро, Нововоронеж, и всем тем доброе утро, кто только что присоединился к самой теплой, самой позитивной волне нашего Атомграда радиопортал. В эфире студии я, Лана Вершинина. Вы пишите свои приветы и поздравления к нам, Макс, на номер 839-405-4945. Желаю всем прекраснейшего утра, зеленой волны, хорошего настроения и хорошего самочувствия.

Еще раз всем самое доброе, самое теплое, самое улыбчивое утро. Вы на радиоволне «Портал», в эфире Лана Вершинина. Принимаю ваши заявки на поздравления, принимаю ваши приветы друзьям и коллегам на номер 839-405-4945. И совершенно верно, совершенно правильно так сделала сейчас Светлана. Она нам написала: «Прошу поздравить Сергея Пронина с днем рождения. Здоровья, счастья, достатка и процветания строительной фирмы, в которой ты работаешь». Это аплодисменты были для Сергея. А дальше убедительная просьба от Светланы. «Сергей, женись уже! Столько желающих в городе! А с меня свадебный торт!» Пообещала она ему и подписалась как подруга мамы. А подруга мамы, как и мама, плохого не посоветует. «Сергей, ну, все-таки давайте как-то посерьезнее. Давайте уже весь город тогда с сегодняшнего дня начинает отсчет. Вы женитесь в ближайшее время или нет? Ответьте, пожалуйста. Вы же русский человек и умеете любить по-русски».

0: Погода в Нововоронеже.
1: В эфире прогноз погоды в Нововоронеже на 7 сентября. Сегодня нас ждет переменная облачность. Днем без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 21 градуса. Ветер северо-западный умеренный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 13 метров. Атмосферное давление стабильное, в пределах нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Метеозависимым людям сегодня беспокоиться не о чем. А вечером начнется заметное похолодание. В ночные часы температура опустится до плюс 9 градусов. Друзья, одевайтесь по погоде и оставайтесь на нашей самой теплой волне.
2: Субтитры.

0: Ну что ж, доброе утро, Новый Воронеж. Доброе утро, любимый город. Прошу прощения. Да, хотела сказать, что любимый голос немножечко болеет. Он звучит по-другому. И не столь приятно произносить эти слова чисто физически. Но очень приятно вас слушать, читать, что проявляете даже заботу. Вот Надежда написала: «Доброе утро, любимый портал и обворожительная Ланочка». Доброе утро, Надежда. Не болей, пожалуйста, но я очень сильно стараюсь. Сама, поверьте, не желаю этого. Хорошего дня и позитива на всю неделю. А кактус я бы назвала Гектор. Почему не знаю? Как-то так. Друзья, напоминаю, что сегодня день ежей. В студии у нас появился маленький зеленый круглый ежик, который почему-то оказался с крашенными колючками. Колючки у него нежно-бирюзового цвета. В общем, сегодня мы называем нового жителя портала. Есть один вариант, уже Гектор. Я понимаю, что серьезное дело с понедельника не начинает. Ну, а что поделать? Что поделать? Придется нам назвать Гектора, если будет один вариант. Ну, или, может быть, перенесем на завтра, пока не будем записывать свидетельство о рождении его названия. Иван пишет: «Доброе утро, радиопортал». И доброе утро, портал, доброе утро тебе, Лана, и всему. Передавай привет всем укротителям, а также всем хорошей трудовой недели и прекрасного настроения. Поставь, пожалуйста, наш гимн. Дорогие любимые укротители, а если я поставлю не ваш гимн, а другую композицию, дайте, пожалуйста, мне ответочку, обратную связь. Она вам понравится?
1: Реклама на радиопортал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Дорогие укротители драконов, эта песня для вас. Дайте ответ, понравится или нет.

Осень только началась, а звезды уже расписали нам план на этот день. Кому включить пора обаяния, а кому режим повышенной продуктивности. Ну что же, друзья, на радиопортал настало время гороскопа. Самое главное, на сегодня астрологи всем сказали 7 сентября 2026 года сохранять хладнокровие, выверять каждый шаг и не поддаваться на заманчивые, но пустые обещания легкой прибыли. Вот так вот. А теперь знаки, слушаем внимательно. Овны. Вам потребуется максимальная концентрация на работе. Укротите импульсивность. Споры с коллегами могут серьезно навредить вашей деловой репутации. Тельцы. День пройдет под знаком практичности. Прежде чем брать на себя новые обязанности, убедитесь, что плата будет соответствовать затраченным усилиям. Близнецы. Если вам понадобится помощь, тщательнее выбирайте, к кому обратиться. Окружающие могут раздавать пустые обещания или использовать ваши тайны для сплетен. Раки. День покажет, насколько хорошо вы управляете своими эмоциями. Возможны профессиональные проверки на прочность. К вечеру, вероятно, сильная усталость. Львы. Прекрасное время для точечной и аккуратной самопрезентации. Показывайте руководству или клиентам сразу готовый результат, а не заваливайте их деталями процесса. Девы. Из-за общего хаотичного фона дня вам будет непросто сосредоточиться. Дипломатичность и внимание к мелочам помогут вам закрыть старые висящие вопросы. Весы. Вы можете испытывать фоновую тревогу и беспокойство. Постарайтесь не перегружать себя общением. Скорпионы. Ваша интуиция обострится, но день может пройти в пустых спорах. Не тратьте драгоценное время на доказательства своей правоты. Просто делайте то, что должны. Стрельцы. Стоп-день для спонтанных финансовых решений. Прежде чем делать крупные покупки или инвестировать деньги, еще раз просчитайте все риски. Козероги. Если перед вами стоит сложный выбор или нужно принять важное решение, полагайтесь исключительно на себя. Чужие советы сегодня окажутся бесполезными. Водолеи. Есть риск начать замечать только неудачи и впасть в пессимизм. Постарайтесь прислушаться к альтернативному мнению коллег. В нем окажется здравое зерно. И, наконец, рыбы. Постарайтесь провести этот сложный лунный день в режиме энергосбережения. Обратитесь к духовному развитию, чтению или спокойному планированию. Ну, а чтобы ничего не случилось, просто знайте, что у нас случилась осень.

0: Разбудильник.
1: Всем еще раз привет. Да, вот так вот напомнили, что с нами случилась осень. С нами случился еще и понедельник 7 сентября 2026 года. Понедельник – день тяжелый, но мы начинаем его бодро, весело. Я заряжаю вас, думаю, что приятными композициями, по крайней мере, идет ответочка. Драконы сказали, что отличная песня, спасибо большое, рада стараться. Сергей написал, да, супер, это же песня из сериала «Солдаты». Совершенно верно, но могу сказать, что сериал «Солдаты» не смотрела. Я просто люблю эту группу. Вот так вот. Друзья, дальше у нас еще слово дня. Достаем свои словарики, ручки наготове. И не надо мне рассказывать, ой, я дома забыл, ой, у меня нет ручки. Можно всегда попросить у товарища по парте.

Доброе-доброе утро всем, кто только присоединился. Опоздавших прошу зайти в класс и занять свое место. Итак, достаем словарики, и сегодня у нас с вами слово дня «инсургент». Инсургент. Диктую по слогам. Друзья, это всего лишь участник вооруженного восстания, либо повстанец. Но его можно употреблять и другим способом. То есть, простыми словами, это бунтарь. Так что, если вы сегодня решили пойти против системы, например, пропустить школу, не пойти на работу или просто не выпить утренний кофе, нарушив свой мацион, то вы настоящий инсургент. Друзья, а я напоминаю, что в конце учебной четверти мы проведем словарный диктант. И я все проверю. И всех, и дезидераты, и метаною, и еще кучу других умных слов.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: Доброе утро, друзья! Кто, может быть, вот только сейчас подключился к самой теплой и самой позитивной волне «Радиопортал»? В эфире я, Лана Вершинина, которая принимает ваши приветы, поздравления, да и просто хорошие слова на номер 839-405-49-45. А сейчас я бы хотела дать небольшое такое объявление рекламное для всех любителей футбола. Друзья, 16 сентября в Москве состоится матч «Спартак-Факел» и на стадионе «Лукойл-Арена». И вы можете туда отправиться. «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. С удовольствием вас отвезет, напомню, 16 сентября в Москву на стадион «Лукойл-Арена» на матч «Спартак-Факел». Не упустите шанс стать частью этого футбольного праздника. Поддержите любимую команду и разделите эмоции с другими болельщиками.

болельщиками. Записаться в поездку можно по номеру 8-920-456-1022. Еще раз диктую. Записаться в поездку на 16 сентября, попасть на стадион «Лукойл-Арена», на матч «Спартак-Факел» и поддержать своих можно, позвонив по номеру телефона 8-920-456-1022. Итак, имен вы сегодня не присылали. Было только одно Гектор. Я напоминаю, сегодня день ежика. В студии появился новый маленький живой зеленый ежик. Сегодня до конца этого дня он будет Гектором. Завтра мы его назовем, может быть, другими именами. А я пока поздравлю именинников. Может быть, отсюда можно выбрать имя. Именинники у нас сегодня Варфоломей, Владимир, Вальдемар, Иван, Ян. Аплодисменты вам, ребята. Ну, вот, думаю, либо Вальдемар, либо Варфоломей. Ну, а как, если Варфоломей ласково его называть? Ой, всем надо думать и думать. Дело-то серьезное. А пока я поставлю композицию для Сергея, который тут мне рекомендации разные дает. Спасибо большое. Да, все читаю, все вижу. Сергей, просили, слушайте. Ну, и все остальные.

Ну что ж, друзья, мой утренний час завершается, но классная музыка на любимой волне только набирает обороты. Я желаю Нововоронежу теплого, солнечного и по-настоящему уютного осеннего дня. С вами была Лана Вершинина. До завтра, друзья. Будьте счастливы прямо сейчас и обязательно мечтайте. Спасибо еще раз огромное тем, кто провел это утро со мной. Пока-пока!

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14.15, начало матча в 15.00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 3000 рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать

0: низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Владимир Путин подтвердил, настрой продолжает совместную работу по поиску политико-дипломатических развязок. Напомню, президент не раз подчеркивал, прежде всего, в попытках достичь мирного соглашения необходимо устранить первопричины кризиса, создание условий для устойчивого мира, обеспечение безопасности России, интересов наших людей на тех территориях, где проживающие граждане считают русский язык родным, а Россию своей родиной. Ситуация на российском топливном рынке стала более стабильной после периода напряжения. Власть усиливает контроль за ценами, защищает нефтеперерабатывающие заводы и обращает внимание на логистику в проблемных регионах. Ранее для стабилизации рынка вводили временный запрет на экспорт и начали импортировать нефтепродукты. Внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов, что поспособствовало улучшению ситуации. Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе поручено усилить надзор за ценообразованием в первую очередь на независимых автозаправочных станциях с целью недопущения необоснованного роста цен для конечных потребителей. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось завершить порядка 10% ремонтных работ. Крупнейшие российские банки должны предоставлять своим клиентам возможность работать с новой формой денег – цифровым рублем, а часть крупных торговых компаний принимать ее для оплаты товаров и услуг. Для обычных людей новых обязанностей не возникло. Открывать счет в цифровых рублях или переходить на них вместо использования наличных или банковской карты не требуется. Счет открывается на платформе Банка России, но пользоваться им можно через банковское приложение любой из кредитных организаций, признанных Центробанком значимым на рынке платежных услуг. Таким образом, 1 сентября – это не дата отмены наличных денег и не момент обязательного перевода населения на цифровые деньги. Это начало более широкого доступа к инфраструктуре цифрового рубля. Следующие этапы запланированы на 2027-2028 годы. В российских школах начался месяц профориентации. В течение почти 4 недель учеников ждут профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы, а также встречи со специалистами и региональные профориентационные форумы. Компании, в свою очередь, смогут знакомить детей с реальными задачами, технологиями и требованиями современных отраслей еще на этапе школы. Эти форматы уже являются частью практически профориентации билета в будущее, позволяют школьникам не только узнавать о профессиях, но и знакомиться с ними на практике. Отмечается, важно, чтобы выбор профессии начался не с абстрактного списка специальностей, а с понимания себя и реального опыта. С 1 по 11 октября эстафету продолжит Всероссийская профориентационная неделя, которую проводит Росмолодежь. Профи в рамках проекта «Больше, чем работа», программы «Больше, чем путешествие» и так далее. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации. Старт. Начало праздничной программы в 14:15. Начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Кажется, небо давно молча плывет мимо нас. По облакам не дано, где ты и с кем ты сейчас. Вечность обманем, да?

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в ночь на 7 сентября перехватили и уничтожили 306 беспилотников противника в Севастополе, 8 многоквартирных домов и 1 частный дом, а также несколько машин были повреждены. Сообщается о скончавшихся мужчине и девочке. В Тамбовской области в результате атаки ВСУ загорелся купол церкви. Российские военнослужащие утром поразили в порту Измаил производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов военных грузов. А накануне вечером наши военные поразили в порту Черноморск морское судно «Мавка». В акватории Черного моря поражен патрульный катер противника, задействованный для проводки судов с военными грузами. Наши войска сейчас активно завершают зачистку Красного лимана в ДНР. Зять американского лидера Джаред Кушнер дал положительную оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 5 сентября, сообщает газета Wall Street Journal. Цитата: «Это был очень хороший диалог, мы задали много вопросов, он задал много вопросов», цитирует Кушнера издание. Встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером прошла 5 сентября, она длилась более 3 часов. После Москвы переговорщики из США посетили Киев. Украинское телевидение сообщало, что официальная часть переговоров прошла в несколько этапов, причем позднее к ним подключились представители Британии, Франции и ФРГ. Обновленные правила допуска к донорству крови начнут действовать в России с Нового года. В частности, расширяется перечень временных противопоказаний, в него дополнительно включены прием некоторых лекарственных препаратов, в том числе глюкокортикостероидов и дерматотропных средств, ряд заболеваний, псориаз, дерматит, хронический бронхит, язва, роговица, а также амбулаторные стоматологические процедуры и операции на органы зрения. Скорректированы положения, касающиеся инфекционных, аутоиммунных, неврологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Для регистрации донора обязательно потребуется и паспорт, и СНИЛС. Еще одно заметное изменение из требований – исключается максимальное число донаций крови в течение года. Новый мост на границе России и КНДР является значимым межгосударственным инфраструктурным проектом. Работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока продолжится, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Сегодня глава Кабмина Михаил Мишустин вместе с председателем кабинета министров КНДР Пакт Хэпсон по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР. Это третий значимый межгосударственный инфраструктурный проект. Третий мост. Первый – Нижнеленинская, Тунцзян. Второй – Благовещенск, Хэйхэ. А сегодня с завершением строительства моста через реку Туманная мы видим, что Дальний Восток продолжает динамично развиваться как логистический хаб, инфраструктурный хаб, хаб привлечения инвестиций и новых технологий, сказал Чекунков. Работа по инфраструктурному развитию Дальнего Востока будет продолжена. Курс доллара на сегодня 86,59, курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитываются двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральные кольцевые автомобили. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов, если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!

0: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
6: Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14.15, начало матча в 15.00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

небесный свет, нереальный свет комет. Я мечтаю, я мечтаю. И в малиновых очках, вижу небо в облачках, забываю.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия расценивает появление в Норвегии комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, как еще один шаг в череде остро дестабилизирующих действий НАТО, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в МИДе. Отметили, что при реализации планов и конкретных практических мер по размещению в регионе западных наземных РСМД не только не скрывается, но и демонстративно выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны. По словам Захаровой, благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога с Америкой по стратегической стабильности не сформированы в настоящее время. Украинские колл-центры вскоре могут переориентироваться с финансового мошенничества на вовлечение людей в диверсии, предупредила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, вероятность такого развития событий для многих экспертов очевидна. Есть данные о том, что на Украине работает более 500 колл-центров, которые в день делают более миллиона звонков. В этом году у нас 18 миллионов школьников сели за парты. Получается, что за две с небольшим недели эти центры могут обзвонить каждого ребенка. Опасность очень высокая, подчеркнула уполномоченный. В продолжении темы спецпроект «Код из СМС», созданный агентством РИА Новости, МВД и МИД России, станет каналом оперативного предупреждения граждан о схемах мошенников, действующих из-за рубежа, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что злоумышленники давно работают в плотной связке с западными и прежде всего украинскими спецслужбами. После первого этапа, на котором потерпевшие отдают аферистам деньги, в большинстве случаев следует второй. Обманутых под разными предлогами заставляют совершать теракты или диверсии в интересах Украины, либо вести разведывательную и другую противоправную деятельность. МВД наработала значительный опыт информирования россиян о противодействии мошенникам. Новый проект поможет работать в этом направлении еще более действенно, добавила Ирина Волк. В России к концу года планируется разработка унифицированной системы оплаты труда медработников. Основная цель нововведения – это сокращение межрегиональных различий в уровнях зарплат. Согласно предлагаемым подходам, размер оклада должен составлять не менее 50% от общей зарплаты без учета компенсации. Оставшаяся половина будет приходиться на стимулирующие выплаты, включая премии. Внедрение новой системы запланировано на следующий год. Работа над едиными принципами оплаты ведется несколько лет, однако ее запуск был отложен из-за необходимости увеличения стимулирующих надбавок для медиков в период пандемии. Самый острый дефицит кадров среди специалистов, работающих с подростками, онкопациентами и ветеранами боевых действий. Курс доллара на сегодня 86,59. Курс евро 100 рублей 57 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Радіопортал. Равняйся на нас.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
2: СКС «Лада».

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия строго соблюдает баланс интересов во всех договоренностях. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, Запад выдвигает ультиматумы и унизительные требования, которые отдают колониализмом. Дипломатический корпус подчеркивает, отношения между Россией и Западом, которые были до февраля 2022 года, больше невозможны. Попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила Российскую Федерацию в правильности выбранного пути. Оголтелая русофобия и наглая ложь стали основами государственной политики на пути устранения конкуренции на мировой арене. Москве нужны надежные торговые партнеры, а Европа сама уничтожила собственную экономику. Напомню, ранее Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на Украине как непростая. Президент России выразил твердое убеждение, восстановление отношений между народами займет много времени, но оно все равно произойдет. Россия и Украина рано или поздно найдут общий язык. Правительство утвердило открытие автомобильного пункта пропуска «Хасан» на границе с Корейской Народной Демократической Республикой. Уточняется, пропускная способность составляет 300 транспортных средств в сутки. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. В кабинете министров отметили, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества. Напомню, в 2022 году Северокорейская Республика поддержала проведение России специальной военной операции на Украине. Она признала референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, КНДР проголосовала против резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающей действия России. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым необходимо связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин. Решение, выходить на связь или нет, сам гражданин принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Согласно аналитическим данным, на них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте, то есть более 21 тысячи предложений с начала нынешнего года. На втором месте водители и экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры, почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Предпочтения различаются в зависимости от возраста. В частности, подростки от 14 до 18 лет чаще ориентируются на первую работу в сфере услуг. Среди них заметный интерес приходится на позиции официантов и упаковщиков. Структура резюме показывает высокие интересы искателей одновременно к массовым профессиям и к офисным специальностям. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

час туманный предрассветный, спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закаты цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15, начало матча в 15:00. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия строго соблюдает баланс интересов во всех договоренностях. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, Запад выдвигает ультиматумы и унизительные требования, которые отдают колониализмом. Дипломатический корпус подчеркивает, отношения между Россией и Западом, которые были до февраля 2022 года, больше невозможны. Попытка дать шанс западным коллегам окончательно убедила Российскую Федерацию в правильности выбранного пути. Оголтелая русофобия и наглая ложь стали основами государственной политики на пути устранения конкуренции на мировой арене. Москве нужны надежные торговые партнеры, а Европа сама уничтожила собственную экономику. Напомню, ранее Владимир Путин охарактеризовал ситуацию на Украине как непростая. Президент России выразил твердое убеждение, восстановление отношений между народами займет много времени, но оно все равно произойдет. Россия и Украина рано или поздно найдут общий язык. Правительство утвердило открытие автомобильного пункта пропуска «Хасан» на границе с Корейской Народно-Демократической Республикой. Уточняется, пропускная способность составляет 300 транспортных средств в сутки. Это первый автопереход между двумя странами. Он соединил Приморский край с северокорейской территорией. До этого момента в течение 60 с лишним лет существовало только железнодорожное сообщение между двумя странами. В кабинете министров отметили, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества. Напомню, в 2022 году Северокорейская Республика поддержала проведение России специальной военной операции на Украине. Она признала референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, КНДР проголосовала против резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающей действия России. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым необходимо связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин. Решение, выходить на связь или нет, сам гражданин принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Согласно аналитическим данным, на них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте, то есть более 21 тысячи предложений с начала нынешнего года. На втором месте водители и экспедиторы. Для них открыто около 13,5 тысяч вакансий. Следом идут бухгалтеры, почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие продавцы-консультанты. Предпочтения различаются в зависимости от возраста. В частности, подростки от 14 до 18 лет чаще ориентируются на первую работу в сфере услуг. Среди них заметный интерес приходится на позиции официантов и упаковщиков. Структура резюме показывает высокие интересы искателей одновременно к массовым профессиям и к офисным специальностям. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: свежей любви глоток.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
2: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 3000 рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
1: Автомобильные факты.
2: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, а для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральные кольцевые автомобили. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов, если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.